0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
5: Всем привет, друзья. Я солистка группы «Вирус» Ольга Лаки. Слушайте наши песни.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Yeah.
1: Сверим время. 7 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».

0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачи!

розовый рай. Если выбирать, то лучше. Если радио, то душевно.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года. Сан-Франциско.

0: слушай свое.
1: Заплетай косы, на дворе весна, хватай руку, все с собой взяла, мы с тобой вперед, тысячи шагов прекрасно, веяние кружит.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Емул – это не только кофе молотый Мовенпик 500 грамм за 28,99, но и кресло-мешок всего за 129,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emul.by.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Внимание! БелАЗы в городе. Фирменный магазин «БелАЗ Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». БелАЗ, который поместится у вас дома.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
4: Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Доброе утро. Глава Нацбанка Роман Головченко рассказал о сложившейся траектории инфляции в стране. Как пишет Белта, по его словам, сейчас показатель ниже целевого, и базовая инфляция, инфляционные ожидания населения пока радуют. Что касается реализации важнейших зарубежных инвестпроектов, о чем на прошлой неделе говорили на совещании у президента, деньги есть. Резервы существуют и в Национальном банке, и в банковской системе, и в бюджете. В Беларуси стартовала масштабная торговля товарами для школы. Купить их можно как в магазинах, так и онлайн. В Беллекпроме сообщили, объемы производства школьной одежды сохранились на уровне прошлого года, а ассортимент каждый год обновляется на 60%. Среди школьной одежды все чаще швейные ткани заменяют трикотаж, который удобнее носится и не требует глажки. А вместо классических сарафанов для девочек больше внимания уделяют брюкам, юбкам-тенискам и оригинальным юбкам-шортам. Что касается цен, базовые комплекты для мальчика, в который входит костюм, рубашка и запасные брюки, обойдется в 300 рублей. Школьный образ для девочки, капсула из пары блузок, жилета, жакета, юбки и нескольких вариантов брюк будет стоить примерно 400-500 рублей. В Минске хотят объединить две крупнейшие велосипедные артерии, существующую магистрали вдоль Свислочи и строящуюся дорожку в Слепянской водной системе. Свяжет их инфраструктура жилого комплекса «Северный берег». Обновленная сеть позволит бесшовно проехать большую дистанцию от Минского моря через Дрозды, Цнянское водохранилище, парк Дружбы народов, Национальную библиотеку и Слепянку до Чижовского водохранилища. Проект планируют реализовать в два этапа – до 2030 и 2040 годов. Белорусская Арина Соболенко вошла в пятерку самых высокооплачиваемых теннисистов мира. Доходы спортсменов складываются из призовых за выступления на турнирах и выплат по рекламным контрактам. С 1 июля прошлого года Соболенко заработала почти 36 миллионов долларов. Первая ракетка мира занимает 5-е место среди всех игроков и 3-е среди женщин. Выше нее в списке самых высокооплачиваемых теннисистов только испанец Карлос Алькарас – 63 миллиона долларов. Итальянец Яник Синер – 59 миллионов. Американки Коко Гауф и Сирена Уильямс – 40 миллионами долларов. О курсах валют. Доллар по Нацбанку – 2 рубля 88 копеек, евро – 3 рубля 28 копеек, 10 юаней – 4 рубля 25 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, в большинстве районов кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, порывистый ветер. В Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24, в Витебске 26-28, в Могилеве 28-30, в Гомеле 29-31 тепла. В Минске дождь с грозой 26-28 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-7 беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при годном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
6: Душевное радио. Слушай свои.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге онлайнер. Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог онлайнер. Легкий выбор сложных товаров.
4: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенькевич, доброе утро. Никаких фактов, которые бы влияли на обострение ситуации вокруг Беларуси, сейчас не отмечается. Об этом, как сообщает Белта, заявил государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович. Тенденции в Европе не меняются. Группировки, которые были созданы вдоль западной и южной границ, остались. Как заявил госсекретарь Совбеза, соседние с Беларусью страны видят, что никакой реальной угрозы с территории Беларуси нет. Минск никому не угрожает и не сосредотачивает какие-либо группировки вдоль границ. Белорусская сторона не самоуспокаивается и держит ситуацию на контроле. Разведка изучает обстановку, а боевое дежурство по противовоздушной обороне организовано в усиленном составе. В медучреждениях в Батуми продолжают оставаться граждане Беларуси. Как сообщили в МИД нашей страны, посольство Беларуси в Грузии находится на постоянной связи с пострадавшими в ДТП и их родственниками. Белорусский консул непосредственно в Батуми обеспечивает необходимое сопровождение. Напомню, серьезная авария с участием микроавтобуса, в котором находились граждане Беларуси, произошла в субботу утром. Погибли двое белорусских туристов, еще 12 человек с травмами были доставлены в больницы. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 11 участках. Радар есть на проспектах Независимости, Дзержинского, на Партизанском, на улицах Притыцкого, Воупшасова, Домашевской, Орловской, Тимирязева, Академической, Московской, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Apple этой осенью представит первый в своей истории планшет защиты от воды. Это будет модель iPad mini 8-го поколения. Чтобы сделать корпус полностью герметичным, разработчики пошли на радикальный шаг. В устройстве вообще не будет отверстий для динамиков. Звук будет передаваться за счет вибрации плоских элементов самого алюминиевого корпуса. Устройство также оснастят новым процессором для поддержки локальной функции искусственного интеллекта. А базовый объем встроенной памяти вырастет в два раза до 128 гигабайт. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 28 копеек, 10 юаней 4 рубля 25 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, в большинстве районов кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, порывистый ветер. В Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24, в Витебске 26-28, в Могилеве 28-30, в Гомеле 29-31 тепла. В Минске дождь с грозой 26-28 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
1: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Биомедпреправы.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Незабываемые мгновения твоей жизни. Душевное радио.
1: Привет, я Любовь Толкунова, и это группа «Демо». Вы слушаете наши песни на волнах Душевного радио.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер Бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
3: Светофор. Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

Емол – это не только туалетная бумага «Папия» 32 рулона за 29,99, но и игрушка «Зайчик-грызушка» всего за 59,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Министерство, ведомства и субъекты хозяйства не приступили к реализации проектов, договоренности о которых были достигнуты в ходе визита белорусского лидера в Индонезию. Об этом в эфире первого информационного телеканала заявил вице-премьер Виктор Каранкевич. Как сообщает Белт, говоря о сотрудничестве Минска и Джакарты, важнейшая задача — реализовать все договоренности, достигнутые на уровне глав государств. Виктор Каранкевич напомнил, лидеры Беларуси и Индонезии одобрили дорожную карту сотрудничества. Речь не только о поставках продукции, но и создании совместных предприятий. Второй энергоблок белорусской АЭС накануне временно отключили от сети. Об этом Белт сообщили в Министерстве энергетики. По данным специалистов, там проводят диагностические мероприятия электротехнического оборудования. На станции подчеркнули, радиационный фонд не изменился, электроснабжение потребителей не нарушено. Энергоблок будет включен в сеть после завершения работ. В Барановичах запустили роботизированную линию по пошиву постельного белья. Роботы могут работать 24 часа 7 дней в неделю. Они не просто шьют, но и самостоятельно выкраивают ткань, объединяя два этапа производственного цикла в один. Это существенно ускоряет процесс и сокращает время. Оборудование можно оперативно перенастроить на новую модель или размер. На предприятии сохранили и ручной пошив для уникальных и эксклюзивных изделий, которые создаются руками опытных специалистов. Солнечное затмение можно будет наблюдать 12 августа. Оно пройдет над Гренландией, Исландией, севером России, Атлантическим океаном, Испанией и небольшим участком Португалии. Во многих других местах северного полушария будет наблюдаться частичное солнечное затмение. Для большинства людей солнечное затмение продлится менее 2 минут. Пик явления произойдет около 20:45 по минскому времени. К новостям компании «Доставка еды только выгодно». Воспользуйтесь акциями «Сливки-бай». Суши, пицца, шашлыки и многое другое со скидками от 50% в 70 заведениях Минска. Заказывайте прямо сейчас. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек. Евро 3 рубля 28 копеек. 10 юаней 4 рубля 25 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, в большинстве районов кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, порывистый ветер. В Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24, в Витебске 26-28, в Могилеве 28-30, в Гомеле 29-31 с плюсом. В Минске дождь с грозой, 26-28 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

начале было слово. Слово породило ритм. Ритм дал жизнь движению. Бас вдохнул движение, силу. А имя этой силе — диджей.

0: Внимание! Белазы в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .by.
1: Если понедельник, то выходной. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Алло.
1: Оксана.
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Здравствуйте. Размеры бюджета прожиточного минимума вырастут с 1 августа. Как сообщили Белт в Министерстве труда и соцзащиты, по сравнению с 1 мая сумма увеличится чуть больше, чем на 4%, составит 530 рублей 37 копеек. Конкретный размер выплат зависит от категории получателя. Автоматически увеличиваются отдельные социальные выплаты, которые привязаны к БПМ. Размеры государственных пособий семьям, воспитывающих детей, доплаток к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом первой группы, либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, а также социальные пенсии. Поручение главы государства о направлении в армию недобросовестных и недисциплинированных работников уборочной даст должный эффект для аграриев. Об этом в эфире Первого информационного телеканала заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. По его словам, армия всегда приучала к дисциплине. Там, где человек в погонах, расхлябанность просто невозможна и недопустима. Также госсекретарь Совбеза убежден, такая практика будет способствовать самой главной цели – приучению к дисциплине и уборке хлеба на должном уровне и в срок. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жаркой погоды и возможных гроз. В ГАИ напоминают о правилах безопасности на дороге. При сильной жаре и ливнях автоинспекторы призывают водителей контролировать свое самочувствие. Даже здоровым людям не стоит долгое время находиться за рулем. В дорогу важно брать питьевую воду и необходимые лекарства. В грозу и ливень лучше снизить скорость, увеличить дистанцию, включить ближний свет фар. Если видимость падает до нуля, нужно включить аварийную сигнализацию, осторожно съехать на обочину и переждать непогоду. Важно не парковаться под деревьями, рекламными щитами и слабо закрепленными конструкциями. Белорусские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 18 лет и молодежи до 23 лет. Континентальный форум принимала Венгрия. На счету нашей команды 13 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые награды. Всего на соревнованиях выступили спортсмены из 38 стран. Новость предоставлена билетным операторам TicketPro, спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании «Государственные учреждения» Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. 1 августа в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 12-й международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо». Вас ждут масштабная реконструкция боя афганской войны и насыщенная развлекательная программа. Билеты на сайте «Линии Сталина». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 28 копеек, 10 юаней 4 рубля 25 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: На душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, в большинстве районов кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, порывистый ветер. В Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24, в Витебске 26-28, в Могилеве 28-30, в Гомеле 29-31 тепла. В Минске дождь с грозой, 26-28 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

Душевное радио. Слушай любимое, проверенное.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: И кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.
4: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне душевного.

Емол – это не только капсулы для посудомоечных машин «Финиш» 100 штук за 46,99, но и покрывало двухстороннее всего за 43,39. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
3: Душевное радио. Классика хитов.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент встретился с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Как передает Билд, Александр Лукашенко подчеркнул, у Белоруссии и Калужской области есть возможности для достижения товарооборота в миллиард долларов. Отношения развиваются неплохо. Основа нашего экспорта – нефтепродукты, мебель, металлоконструкции, семена и полиуретаны. В стране продолжается подготовка сил территориальной обороны. На этой неделе учения пройдут с подразделениями Молодицкого и Драгичинского районов Брестской области. Они станут частью учебных сборов с военнообязанными территориальных войск, отработают охрану объектов, обеспечение особых правовых режимов, борьбу с диверсионными группами, применение беспилотников и защиты от них. Как сообщили в Министерстве обороны, военнообязанные из подразделений территориальных сил выполнят задачи по подготовке огневых позиций в обозначенных районах. К учениям привлекут милиционеров и отряды народного ополчения. Поезд из Адлера прибудет в Минск с задержкой. Состав должен был прибыть в белорусскую столицу в 17:10, но из-за неблагоприятных погодных условий опаздывает примерно на 3 часа. Более подробную информацию можно получить по короткому номеру 105 контакт-центра БелЖД. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут 3 больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 28 копеек, 10 юаней 4 рубля 25 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность. В большинстве районов кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, порывистый ветер. В Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24, в Витебске 26-28, в Могилеве 28-30, в Гомеле 29-31 с плюсом. В Минске дождь с грозой, 26-28 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
1: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначено для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель группы «Белмедпрепараты».
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
5: Доброго дня!

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Вы знаете, как сказал один мой друг, этот день мог бы быть другим. Он сказал это в понедельник, и я подумал, а ведь правда это могло быть воскресенье или суббота. Но про пятницу вечер я вообще даже и не мечтал. Но как есть понедельник, сегодня очередная трудовая неделя начинается. Очень рад встретить ее с вами. Меня зовут Дмитрий Кустов, вы слушаете душевное радио. Ну и, кстати, все по-разному проводят этот понедельник. Я словил себя на мысли, что впервые, наверное, за месяц я провожу понедельник на работе. Счастье ли это? Да, конечно. А где вы встречаете начало новой недели? Расскажите нам. Можете фото прислать, можете видео, можете просто историю рассказать. Все в нашей группе в Телеграме. Вот туда отправляйте. Ну, а автору самой оригинальной истории или самого смешного фото, ну, или самого драматичного фото сегодня отдам купон на кофе плюс френч-дог на АЗС «Лукойл» всего за 1 копейку. Ну и, кстати, устанавливать мобильное приложение «Лукойл» вам будет начислено 2 купона на кофе капучино 200 миллилитров за 1 копейку. И френч-дог с говяжьей сосиской за 1 копейку. Так что пишите, рассказывайте, где вы встречаете очередную трудовую неделю. Все в нашей группе в Телеграм. Вам хорошего дня. Кстати, через несколько минут еще расскажу вам, что за десерт подавали в Южной Корее. Оказывается, там были насекомые. Ну и чем это грозит владельцу ресторана? Все это совсем-совсем скоро.
2: Реклама. Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сула-Бай.

Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Да, вам желаем самого солнечного, самого классного дня. Вы слушаете душевное радио. Ну, как же приятно это говорить. Не скрою, не скрою. Сегодня понедельник. Ну вот, кстати, об этом можно, ну, хотя бы на пару секунд забыть. Давайте представим, что сегодня пятница. Вот просто закроем глаза. Ой, как хорошо-то стало. Вам отличного дня. Кстати, расскажите, с кем... Как? Где вы проводите этот самый понедельник? Где вы встречаете очередную трудовую неделю? Можете фото отправить, можете историю рассказать, что-то смешное, может быть, что-то трогательное, что угодно. Отправляйте в нашу группу в Телеграме. Автор самой оригинальной истории или смешного фото, может быть, самого грустного фото, может, вам грустно сейчас, получит купон на кофе плюс френч-дог на АЗС «Лукойл» всего за одну копейку. Ну и, кстати, устанавливайте мобильное приложение, много плюшек там, ну а на карту лояльности победителя в этом самом мобильном приложении будет начислено 2 купона. На кофе за одну копейку и френч-дог с говяжьей сосиской тоже за одну копейку. Ну а пока, как и обещал, расскажу вам, что же там произошло в Южной Корее. В ресторане, представляете, 2 звезды Мишлен у ресторана «Эвет». Так вот, там приготовили необычный десерт. Посетителям подавали сорбет с сушеными черными муравьями. Этот ингредиент придавал лакомству изысканную кислинку. После того, как упоминания о десерте начали появляться в соцсетях, в отношении «Эвет» началось расследование. А все почему? А все потому, что по законам можно использовать лишь некоторые виды насекомых в десертах. Представляете? То есть, например, кузнечиков или мучных червей, куколок, шелкопряда. Муравьи в этот список не входят. Ну, слушайте, во-первых, очень обидно за муравьев. Очень обидно. Это какая-то, мне кажется, дискриминация даже немного. То есть шелкопряда ты можешь нормально поесть, хоть целую тарелку, а вот муравья нельзя. А второе, конечно, я вспоминаю, что же мы ели в детстве. Мне кажется, вот поводить соломинкой по муравейнику, облизать, да, вот это что-то кислое. По-моему, с этого только день наш начинался. Чего только не ели. Так что... Владелец ресторана «Эвет» в Южной Корее максимально наш человек.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на Душевном радио.
1: Вам хорошего дня, вы слушаете Душевное радио, время обеда все ближе, но я вам расскажу кое-что про завтрак, но это так на будущее, возможно, завтра пригодится. Вот вы знаете, что делает завтрак идеальным? Никогда не догадаетесь, глазунья под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которую вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом Душевного радио, представляете? Ищите это чудо в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк», «Доброном». Ну вот пока вы ищете, я напомню, что можете отправить нашу группу в Телеграме историю, ну хотя бы какую-то минимальную, или фото, как вы проводите этот понедельник, с кем, где и как вы встречаете. Ну, может, кто-то не работает, на Мальдивы полетел, вот сейчас сок там попивает, а может, как Дима Санкович где-то пытается сейчас вытянуть из озера карася на 20 килограммов, но это он потом скажет, что он сорвался, там вообще 25 было килограммов, и я не успел фото сделать, ну, вы понимаете, да? Расскажите, у нас есть группа в Телеграме, туда свою историю отправляйте, туда же можно привет, поздравления, ну, все, что захотите. Ну, а я напомню, что автор самой оригинальной, интересной истории сегодня получит купон на кофе плюс френч-дог на АЗС «Лукойл» всего за одну копейку. Ну и, кстати, устанавливайте мобильное приложение «Лукойл», много там плюшек, интересностей, ну, а на карту лояльности победителя в мобильном приложении будет начислено 2 купона на кофе капучино 200 мл за одну копейку и френч-дог с говяжьей сосиской тоже за одну копейку. Так что пишите свои истории, отправляйте. Ну вот, кстати, Дмитрий уже отправил, как он понедельник-то свой проводит, уже и фото отправил. Обед готовлю, вот как мой понедельник проходит. Дмитрий, нельзя такое отправлять, тем более, когда обеденное время. Я просто говорить не могу. Вам большой привет и хорошего дня. Кстати, очень скоро вам расскажу, почему плакать на работе даже полезно. Ну вот, кстати, новость как раз под понедельник, да? Не все же на Мальдивах сегодня, кто-то и работает. Вам удачного дня.
2: Реклама. Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
6: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете душевное радио. Ну, кстати, понедельник сегодня. Да, кто-то на работе, кто-то, как я говорю, на Мальдивах, кто-то на озере, на рыбалке, кто-то обед готовит. Кстати, обеденное время-то уже. Ну, а кто-то вовсю работает, аж плакать хочется. Вот обещал вам рассказать. Оказывается, ученые говорят, что плакать на работе даже полезно. Неудачи, отказ в повышении, другие рабочие трудности могут полностью лишить человека мотивации. Поэтому постоянно сдерживать эмоции очень-очень вредно. Эксперты советуют руководителям выслушивать сотрудников и давать им выговориться. Для этого даже существует термин hold space, то есть держать пространство. Ну ладно, работник. А вот если руководители, представляете, вот вы приходите на работу, а там главбух и директор просто рыдают. И вот с одной стороны, конечно, хочется поддержать, но с другой ты такой думаешь, что там с бюджетом компании-то случилось после выходных. Но я надеюсь, что у вас все хорошо. Плачьте осторожно, а лучше вообще не плачьте. Вам желаем удачного дня и спасибо за вашу компанию. Ну и, кстати, можете рассказать, где, с кем и как вы проводите этот понедельник, где же вы встречаете очередную трудовую неделю, нам будет очень интересно узнать. В Телеграме есть группа, кстати, очень активная, туда можете и фото, и видео, и что угодно отправить, какую-то историю. Может, вы на самом деле полетели куда-то далеко-далеко, там море, океан, вам так хорошо. Ну, расскажите, очень интересно.
2: Реклама.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
4: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Синкевич, добрый день. Президент встретился с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Как передает Билд, Александр Лукашенко, говоря о возможностях белорусской стороны, назвал направление, которое позволит довести товарооборот между Беларусью и этим российским регионом до миллиарда долларов. Кроме торговли, это, например, строительство социальных объектов под ключ. Как подчеркнул белорусский лидер, возможности для сотрудничества гигантские. Нужно искать новое направление взаимодействия. В Беларуси стартовала масштабная торговля товарами для школы. Купить их можно как в магазинах, так и онлайн. В Беллекпроме сообщили, объемы производства школьной одежды сохранились на уровне прошлого года, а ассортимент каждый год обновляется на 60%. Среди школьной одежды все чаще швейные ткани заменяет трикотаж, который удобнее носится и не требует глажки. А вместо классических сарафанов для девочек больше внимания уделяют брюкам, юбкам-тенискам и оригинальным юбкам-шортам. Что касается цен, базовый комплект для мальчиков, в который входит костюм, рубашка и запасные брюки, обойдется в 300 рублей. Школьный образ для девочки, капсулы из пары блузок, жилета, жакета, юбки и нескольких вариантов брюк будет стоить примерно 400-500 рублей. В Минске хотят объединить две крупнейшие велосипедные артерии, существующую магистраль вдоль Свислочи и строящуюся дорожку в Слепянской водной системе. Свяжет их инфраструктура жилого комплекса «Северный берег». Обновленная сеть позволит бесшовно проехать большую дистанцию от Минского моря через Дрозды, Цнянское водохранилище, Парк Дружбы Народов, Национальную библиотеку и Слепянку до Чижовского водохранилища. Проект планируют реализовать в два этапа – до 2030 и 2040 годов. Белорусская Арина Соболенко вошла в пятерку самых высокооплачиваемых теннисистов мира. Доходы спортсменов складываются из призовых за выступления на турнирах и выплат по рекламным контрактам. С 1 июля прошлого года первая ракетка мира заработала почти 36 миллионов долларов. Выше Соболенко только испанец Карлос Алькарас – 63 миллиона долларов, итальянец Яник Синер – 59 миллионов, американки Коко Гауф и Сирена Уильямс – 40 миллионами долларов. К новостям компании в Минске много вкусных предложений. Более 70 ресторанов со скидками от 50%. Пицца, суши и шашлыки. Выбирайте на Сливки Бай. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек. Евро 3 рубля 28 копеек. 10 юаней 4 рубля 25 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, в большинстве районов кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, порывистый ветер. В Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24, в Витебске 26-28, в Могилеве 28-30, в Гомеле 29-31 с плюсом. В Минске дождь с грозой 26-28 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Душевное радио.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Только что в нашем эфире был Джордж Майкл и его «Faith» или «Вера». Вы знаете, можно верить во что угодно, но очень сложно поверить в то, что выходные пролетели вот буквально за секунду и наступил понедельник. Но давайте сделаем его приятным солнечным летним. Душевное радио поможет. Меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайший час я с вами. Ну и сегодня, кстати говоря, 27 июля. Да, уже... И отмечается день 5 случайных встреч. Но вот такой праздник, вы знаете, я думаю, главное, чтобы эти самые встречи все-таки были приятными. Потому что, ну что за праздник такой, день 5 неприятных встреч, да? Это не праздник какой-то. Кстати, предлагаю встретиться в нашей группе в Телеграме. Можно и 5 раз, можно 25, даже больше. Отправляйте туда привет, поздравления. Может, у вас какой-то повод есть. Да, тоже интересно будет послушать. Ну и еще раз. Скажите, как, где и с кем вы проводите этот понедельник, чем вы занимаетесь, будет тоже интересно послушать. Вам желаем самого хорошего дня, ну и будьте с нами.
2: Реклама.
3: И кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
2: «Светофор». Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Да, сегодня уже 27 июля. Вы не поверите, на этой неделе придет август, то есть последнее... Летний месяц, кто ж его ждал? Ну, я думаю, аграрии, ну, еще те, кто побыстрее хотят в школу, но, поверьте, вас таких человек 5, поэтому мы погрустим в большинстве перед встречей очередного уже, кстати, последнего летнего месяца. Ну, или не будем грустить, тем более солнце такое шикарное, лучше загляните в нашу группу в Телеграме, напишите привет, поздравления, ну, или поделитесь тем, как, где и с кем вы проводите этот понедельник. Ну вот, кстати, Руслан пишет: прошу передать из Бреста в Гродно Сергею Лису, Виктору, Сергею Марченко, Сергею Лапуденко, Рамилю и всему дружному коллективу душевный привет. Удачи, хорошего настроения, душевного спокойствия. Крепко всех обнял, жму руки, всех благ. С душой, Руслан Волков. Ну вот, кстати, отправили столько огурцов Екатерина. Вот такой вот улов. Алана пишет: всем душевный привет. Кто-то чистит грибы, катает огурчики. Да, ну вот, кстати, Алана еще отправила много-много грибов. Слушайте, ну вот столько вкуснятины. Так по-разному проходит этот день, да? Кто-то на работе только мечтает о природе, ну а кто-то вот такой вот вкусный обед готовит. Вы тоже поделитесь тем, как вы проводите начало этой очередной летней недели. У нас есть группа в Телеграме. Напишите нам туда. Ну и туда же можно отправить привет, поздравления. Ну или что-то такое. Кстати, очень скоро расскажу, какой стартап придумали американские ученые. Ну и какую такую летнюю, такую, знаете, наболевшую проблему они скоро решат. Очень скоро в эфире.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Да, но если очень-очень хочется чего-то нам отправить, чем-то поделиться, например, приветом, поздравлением, может, повод у вас юбилей, а может, и свадьба была на выходных, ну, расскажите, нам же так классно, так интересно. Ну и туда же отправьте в нашу группу в Телеграме то, как вы проводите этот самый понедельник. Ну, кто-то на работе, а кто-то сегодня филонит, не пошел, вот готовит обед и готовится вкусно поесть. Кстати, уже Кинг Александр написал: «Здравствуйте, Дмитрий, поддержите ребят с ООО «Металл». Они сегодня паяют крышу в такую жару. Зовут их Фред, Сашка, Дима и Андрей». Это привет от Александра. Я с вами, спасибо за эфир. Александр, ну, ребятам мы не будем, наверное, прям жаркий привет передавать, потому что им и так вряд ли там свежо. А вот самое крепкое, самое мужское рукопожатие ловить — титанический труд, на самом деле. Руслан еще пишет: «Хочу передать всему коллективу ООО «Гродно» во главе Сергея Марченко привет из Бреста». «Береги себя, твой братик Славик Греков и Руслан Борс. Хорошего настроения». Ну и всем терпения. Еще Ирина пишет: «Добрый день, скажите, пожалуйста, можете ли поздравить?» Да, конечно, можем. Поздравляем вашего сына Земцова Руслана Сергеевича с днем рождения. Огромный привет от его братьев, сестер. Ну и любим и ждем. Это пишет Ирина, все родные. Ну и, конечно, душевное радио присоединяется с большим теплом. Вам огромный привет. Кстати, если тоже хотите передать привет, поздравить, ну или рассказать, как начинается ваша неделя, фото, видео, что угодно, отправляйте в нашу группу в Телеграме. Ну и, кстати, обещал вам рассказать про стартап очень интересный. Вот инженеры одной компании работают над микродроном с искусственным интеллектом. Этот беспилотник может снизить стоимость борьбы, знаете, с кем? С комарами в сотни раз. Рои крошечных дронов смогут выслеживать и уничтожать комаров в городах, при этом заменив химикаты и другие более дорогие опасные методы борьбы с несносными насекомыми. Кстати, специалисты из компании заявили, что уже провели тестирование, их 40-граммовый дрон после преследования сумел сбить мотылька. Кстати, устройства будут анализировать звуки от крыльев насекомых, отличая комаров от других видов. То есть, мало того, что у нас летом будут комары, которые будут за нами гоняться, так еще и за комарами дроны. Слушайте, не жизнь, а мечта.

Емол – это не только кофе молотый Мовенпик 500 грамм за 28,99, но и кресло-мешок всего за 129,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Это душевное радио. Я очень надеюсь, что вам сегодня хорошо. Но вот как именно вам хорошо, можете рассказать нашей группе в Телеграме. Кстати, очень-очень, я бы сказал, активной группе. Ищите нас в ТГ, душевное радио. Туда можно привет, поздравления отправить, чем-то приятным поделиться. Но вот по поводу нашей сегодняшней темы и конкурса. 2 часа интересовался у вас, как вы проводите этот понедельник, где, с кем. Очень хотелось не просто узнать, да, почитать какую-то историю, но и посмотреть фото, может быть, видео. Очень много историй, даже тонну огурцов там отправила Екатерина. Но сегодня очень хочется поддержать Александра. Он с ребятами вот в такую жару паяют крышу. Фред, Сашка, Дима, Андрей, Александр, вам огромный привет, очень крепкое рукопожатие. Я честно не знаю, как вы будете этот купон на кофе делить, еще и френч-дог на ЗС Лукойл всего за 1 копейку, но кому-то купон, кому-то френч-дог. Кстати, не забудьте установить наше, не наш, конечно же, мобильное приложение Лукойл, там много ништяков, там, кстати, вам начислят 2 купона. Они отобразятся в разделе «Меню купоны» на кофе, капучино 200 мл за 1 копейку и френч-дог с говяжьей сосиской тоже за 1 копейку. Александр, я вас поздравляю, я с вами связался, телефон уже передал кому надо, с вами свяжется, все вам обязательно расскажут. На этом пока не прощаемся, а желаем вам самого удачного дня.
2: Реклама. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Да, вам хорошего дня. Еще есть у нас привет. Светлана написала: «Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет моей сестренке Демиденко Виктории, доченьке Вареньке. Хорошего всем дня. Люблю вас». Это Светлана написала. «Дмитрий, с вашей помощью хотим поздравить с днем рождения нашего замечательного друга Романа из Минска. Желаем ему везения во всех начинаниях, оставаться таким же активным, позитивным, чтобы по жизни всегда был зеленый свет. Твои друзья и Тафа». Тафа — наша постоянная слушательница. Так, как вас зовут? Это Макс. Макс отправил фото. Вчера было ленивое воскресенье. Ну, я так понимаю, Макс, сегодня не ленивый понедельник, да? Ну, и еще большой привет Кириллу СТО. Спасибо за видео. Так не хочется с вами прощаться. Но вот что делать? Что делать? Кстати, Ольга Шибека полетела же в отпуск, да? Прилетел уже, паспортный контроль там на Мальдивах прошла. Звонят ей, говорят: «Митя Фомин сегодня у тебя в эфире». Что делать? Ну вот на попутках, как бы это ни звучало, вернулась сюда, в студию. Поэтому в следующем часе встречайте Ольгу Шибека, Митю Фомина, живой концерт. Не пропустите. Ну а меня зовут Дмитрий Кустов. Завтра в обед услышимся.

0: любви.
1: Сверим время. 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Добрый день. Александр Лукашенко встретился с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Как пишет Белта, президент предложил российской стороне объединить усилия в сфере биотехнологии, в частности, совместной работе в Белорусской национальной биотехнологической корпорации с аналогичными предприятиями в России. Центральный федеральный округ, состав которого входит 18 субъектов, играет важную роль во внешнеэкономической деятельности нашей страны. В стране с 1 августа чуть больше, чем на 4% вырастет бюджет прожиточного минимума, а вместе с ним суммы государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Единовременное пособие при рождении первого ребенка составит 10 БПМ, это 5303 рубля 70 копеек. При рождении второго и последующих детей 14 бюджетов прожиточного минимума, 7425 рублей 18 копеек. В Беларуси отдельные виды работ по переустройству и перепланировке теперь можно выполнять без разработки проекта. Речь о гидро-, пара- и звукоизоляции. Для этих видов работ, как и для других, относящихся к перепланировке и переустройству, необходимо получить согласование в администрации района. Вместе с тем исключена необходимость заключения договоров строительного подряда. Теперь все работы может выполнять инициатор, собственник жилья, своими силами, либо с привлечением лиц, специализирующихся на строительстве. Ученые Санкт-Петербурга придумали умный шлем для людей с нарушениями зрения. Устройство помогает ориентироваться в городе, прокладывая безопасные маршруты. В отличие от стандартных ультразвуковых сенсоров, которые часто дают сбои и не способны различить неподвижные объекты автомобиля в движении, новая разработка оценивает обстановку вокруг. Оптическая камера и дальномер, закрепленные на шлеме, сканируют окружающее пространство, а встроенный гироскоп фиксирует положение головы. Вычислительный блок при помощи алгоритмов компьютерного зрения и нейронных сетей распознает попавшие в поле зрения объекты, оценивая их размеры, вес, скорость и направление движения. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 28 копеек, 10 юаней 4 рубля 25 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в большинстве районов дожди, ночью по востоку сильные, местами грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 9-16, а днем в Бресте и Витебске 19-21, в Гродно 18-20, в Гомеле и в Могилеве 20-22 тепла. В Минске дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на душевном радио Ольга Шебека и ее звездный гость Митя Фомин.

0: Недушный день.
1: Этот день точно не войдет в наши с вами списки упущенных возможностей. Ловим момент, откладываем все несрочные дела, потому что в студии душевного радио голубоглазый, жизнелюб Митя Фомин.
2: Душевный,
1: как удачно сошлось. Вас и слушать хочется, и смотреть на вас без отрыва тоже. Видеотрансляция, что идет то в телеграм-чате и на сайте радиостанции, просто пикует.
2: Подождите, стоп, а у нас что, прямая история? У нас действительно, а у нас прямой эфир, класс.
1: Ну я же, да, конечно. Я даже растерялась на секундочку.
2: Я уже начинаю больше волноваться, потому что ну, что это такая ответственность выступать на всю страну.
1: Но мы же вас поэтому не предупреждали. Вы профессионал, всегда работаете хорошо, правильно?
2: Ну, я надеюсь.
1: Да, да, бицепсы ваши сейчас все рассмотрят внимательно. Дмитрий, ну вы бы знали, сколько всякого разного творилось на дискотеках под ваши песни.
2: Ой. А я знаю, эти дети ко мне приходят сейчас с этими родителями, понимаете, которые: ой, мы познакомились у вас на концертах, ой, мы, значит, встретились в институте, ой, мы зачали вот этого ребенка под вашу песню. Я безумно рад, что растут поколения, растут люди, понимаете, вместе со мной.
1: Это Но так приятно. И не скажешь, что много лет прошло, да?
2: Ну, вообще четверть века.
1: Но складывается впечатление, что вы биохакер. Как вы это делаете?
2: Я просто люблю жизнь. Она, наверное, меня.
1: А как ее можно продлить? Что еще позволяет продлить жизнь, кроме любви?
2: Хороший вопрос. Вообще, наверное, все то, что и составляет жизнь. Жизнь составляют наши ритуалы, наверное. Да, то, во что мы верим. Наши любимые люди, окружение, любимая работа, наши мысли, молитвы, наши книги. Ну, в общем, мне кажется, все то, что составляет человека, если он получает от этого удовольствие, то это все во благо. И я считаю, что на этой земле нужно плюс-минус попробовать все, но нужно вовремя останавливаться.
1: Но мне кажется, еще
2: Я не могу.
1: Помогает продлить.
2: Я не могу остановиться. В некоторых вопросах я прям переусердствую. Но вот я, например...
1: А я не могу не спросить, в каких сразу.
2: А я вот, например, послушайте, я, например, очень люблю путешествовать. Я, например, очень люблю встречаться с новыми интересными людьми. Я люблю природу бесконечно. Я очень люблю воду. Я что еще люблю? Я люблю удовольствие. Я отъявленный гедонист. И, в общем, все то, что может приносить мне удовольствие, а это, как правило, каждый ваш шаг, он в какой-то мере приносит вам какой-то плюс. Если он, конечно, запланированный, осознанный, если вы, ну, как бы знаете, на что вы идете. Я не говорю про то, что вы вдруг идете и вы упали в колодец. Нет, конечно, не дай бог. Да, но это не запланированный и неосознанный. А вот все то, что вы совершаете, предполагая, что это принесет вам какие-то дивиденды, то наш же мозг, его нужно обманывать постоянно. Он говорит, что это хорошо. И тогда он будет это воспринимать как хорошо. Как выяснилось, мы и наш мозг — это, оказывается, два разных существа. И мы должны дружить с мозгом.
1: Я рада, что вы дружите с мозгом. Гедонист, оптимист. Ну, тогда давайте будем считать дни не до заката, а до рассвета. Давайте попоем.
2: А давайте. Вы знаете, я неспроста начал сегодняшнее наше выступление. Со мной не вся, правда, группа, потому что студия ваша не вмещает, но сегодня со мной Иван Дерябин, который играет на гитаре.
1: Аплодисменты
2: Ивану. Я прямо
1: Ивану
2: слышу, как аплодирует весь телеграм-канал душевного радио. Ваня сегодня у нас просто на гитаре, да, обычно это бас-гитара. И наша супер Катя — это бэк-вокалист и клавишник моей замечательной группы.
1: Катя, тоже аплодисменты.
2: Да. И мы сегодня начинаем с песни, которая называется «До рассвета». Почему? Объясню. Она белорусского автора. Зовут его Максим Куприян, и он какое-то время назад ко мне обратился. И мы сделали вот эту песню, которая называется «До рассвета».

0: Установите мобильное приложение «Лукойл» и получайте баллы за каждую покупку. Накопленными баллами можно рассчитываться за товары и услуги на АЗС, включая топливо. Это выгодно и удобно. Подробная информация на сайте lukoil.by.
1: Недушный день.
2: Митя Фомин! Дофамин.
3: Дофамин,
2: так
3: да.
2: И хочется вас назвать.
3: Это мой телеграм-канал. Но он, правда, называется не Дофамин, а Дофамин.
2: Скажите
3: Дмитрий,
2: да.
3: Дмитрий Анатольевич Фомин. Д-А-Фомин. Все очень просто, да.
2: Как красиво у вас
3: Дофамин.
2: Получается.
3: Да, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, сидите там.
2: А
3: есть
2: я знаю, что...
3: Эксклюзивная эксклюзивность.
2: Вот обязательно присоединимся. Я знаю, что в марте этого года вы выпустили автобиографию. Там есть детские воспоминания и закулисье, и откровения. И называется автофикшн.
3: Автофикшн.
2: Да,
3: дофаминовые. Это дофаминовые истории, или как я себе однажды купил вязаную рыбу. Слушайте, но это всего лишь мгновение, можно сказать, из моей жизни, потому что за свои 52 я их пережил великое множество. Там всего лишь 13 глав. Достаточно яркие воспоминания.
2: Очень цепляет название тоже.
3: Дофаминовые истории, да.
2: Да, очень.
3: Да, и почему это вязаная рыба, вы тоже можете почитать. Все это настоящая правда. Некоторые вещи кажутся какими-то фантастическими, но я до сих пор верю в волшебство, я верю в чудеса, я вырос на сказках, и я считаю, что это все реально. Это мы сами придумываем себе свою реальность. И какой вы задаете себе алгоритм движения, такой он, собственно, и происходит. Книгу пока, к сожалению, нельзя купить. Я сегодня без нее, простите, да, как-то опрометчиво.
2: А вот мы подумаем, прощать вам такое оплошность или нет?
3: Зато у меня есть другие подарки. У меня есть, да, у меня есть...
2: Так, барабанная дробь.
3: Небольшие сувениры, да. Дело в том, что к нашему туру «Артист», который состоялся в этом году, мы выпустили, конечно же, мерч. Это бейсболка «Артист», во-первых, да. Кто у вас артист, выбирайте сами. Во-вторых, конечно же, замечательная открытка с подписью «Все будет хорошо».
2: Хорошо.
3: Как может быть иначе, да. И, собственно, что у нас? А, у нас тут еще замечательная футболка. Дело в том, что это футболка и мерч, которые были сделаны, а также в книге. Есть большое количество работ талантливых коллажистов, которые участвовали в конкурсе на создание образа артиста, как они его видят. Откликнулось большое количество творческих людей, которые, получив наш архив из фотографий, сделали очень интересные работы. Их было много. Там были первые места, там и не первые. Но вот это первое место, это коллажист Яр Кирсанов, его зовут. И именно этот коллаж украшает обложку книги. И мы безумно благодарны, что большое количество профессионалов и любителей откликнулось на эту креативную идею. И мы, конечно же, дарим эту футболку в знак благодарности и любви к душевному
2: ради. Даже не знаю, сможем ли мы с коллегами разделить как-то на камень, ножницы, бумага все эти подарочки. Может, мы среди даже наших радиоактивных разыграем.
3: Вот, например, вот так было бы хорошо, наверное. Они будут, наверное, счастливы. И я очень надеюсь, вы знаете, я сегодня был у поэта и писателя Натальи, вспомни, пожалуйста, как ее зовут, совершенно невероятная душевная, скажи, да. Все, давайте. Я сегодня был в гостях у Натальи Игнатенко. Это поэт из Минска, и я тоже ей много всего интересного рассказал. Я говорю, слушайте, я мечтаю приехать с большим красивым туром в Белоруссию. Много городов, много слушателей, много поклонников моих. Я практически никогда не ездил с афишными концертами вот по странам. Мы начали, конечно же, с «Матушки России», но Беларусь рядом, поэтому хочется приехать и показать, в общем-то, на что мы способны, так, что мы поем, и, что называется, тряхнуть одним местом.
2: Когда мы будем вас встречать, ваши места и вас целиком,
3: вот,
2: с коллективом?
3: Слушайте, мы открыты предложением. Пожалуйста, вот организаторы, приглашайте нас, букируйте. Мы с удовольствием рассмотрим любые предложения, потому что очень хочется повстречаться с белорусским слушателем и зрителем.
2: На паузу мы не ставим.
3: Не ставим.
2: Мы идем дальше. Ну, понимаю, как вы цените время. Продолжим
3: концерт. А как раз песня, которая называется «Полчаса», написал ее талантливый, многообещающий потрясающий композитор, автор, которого зовут Никита Конов. И, собственно, как раз привычка, вот я говорил о том, что мы все задаем некий алгоритм собственной жизни. И у меня в детстве было любимое занятие. Я любил приезжать в Новосибирск, городской аэропорт. Он был в черте города. Я садился на троллейбус и приезжал. Это было полчаса каких-то как раз вот про это и песня. И я наблюдал, я смотрел часами, как взлетают и прилетают самолеты. Меня завораживало это зрелище. И я настолько, вероятно, сроднился с этим чувством, что я потом стал очень много путешествовать и летать. И я обожаю самолеты. И для меня это прям хлебом. И не корми, дай мне куда-нибудь улететь. И я много стал летать сначала в составе группы, потом сам со своим сольным творчеством на гастроли, в путешествии. Как раз песня «Полчаса» про то, как мы провожаем днями, ночами самолет.
2: Но у нас не так много времени, чтобы насладиться.
3: Еще есть полчаса.
2: Митей, да. Повинным, поэтому подключаемся к видеотрансляции. У нас живой концерт.

0: и певец, и актер, и телеведущий, и десятикратный лауреат музыкальной премии «Золотой граммофон» и песен года. Боже мой, 12 лет в группе в хай-фай с перерывом. А вы все время такой модный, актуальный и в группе, и после.
1: Ну, ты знаешь, мне очень приятно. Спасибо большое за огромное количество комплиментов. Не все так думают. Собственно, это их право. Не 12, а 10. Что касается наград, то спасибо всем тем, кто их присуждал. Могу сказать, что в наше неспокойное время это всегда иногда бывает случайный и неслучайный выбор. Поэтому все награды, все мои, все заслуженные, но могло быть и больше.
0: Всегда есть куда расти, я понимаю. Но у вас часто такое вообще, не у вас, а в целом бывает, когда человек уходит из коллектива, чтобы начать новую творческую жизнь, будто пропадает с радаров. Вот как-то мысль, вселенная, что-то не срабатывает, а у вас получилось остаться. Но такое чувство, что вы очень целеустремленный, что вы доводите все до конца. Куда теперь идем?
1: Ты имеешь в виду, куда мы идем сейчас?
0: Да,
1: или,
0: да. Куда мы сейчас, куда вы сейчас движетесь? Какие
1: куда
0: цели
1: мы сейчас движемся?
0: У артиста?
1: Ничего, что мы на я на ты, а вы на
0: а
1: вы,
0: давайте,
1: вы
0: а на давайте мы. Определимся.
1: Не, но я считаю, что мы еще достаточно молоды, чтобы общаться на ты.
0: Ой, согласна.
1: Мне кажется, что на душевном радио нужно общаться на ты, поскольку вы это уже кому, так сказать, за уже ближе к 100, наверное, да? А нам еще жить и жить. Значит, что касается...
0: Новые хиты не за горами?
1: Новые хиты... Ну, во-первых, мы сегодня их исполняем.
0: Погодите, они уже здесь.
1: Да, хиты. Они уже здесь. Да. Например, песни как-то там «До рассвета», «Полчаса», «Прости». И еще, которые мы закроем, это живое выступление, они все новые. И я всегда ратую, когда я прихожу на радиостанции, когда я прихожу куда-то в медиа, я всегда приношу что-то новое, потому что все, что полюбившиеся, что называется, голды, хиты, их знают, да, их и так знают визитные карточки. А для меня всегда, как для человека, который тоже следит за творчеством других артистов, там, более или менее известных, я всегда слежу за тем, что выпускает человек, как он мыслит, что он несет, какой месседж, какое настроение. Поэтому понятно, что мы все воспитаны на каких-то определенных вехах, но я считаю, что новое — это двигатель прогресса, двигатель эволюции, двигатель будущего. Поэтому что будет? Слушайте, будет много что. Например, если касается телевидения, 7 августа начинается второй сезон на телеканале ТНТ, второй сезон «Реалити-наследники». Это серьезный проект.
0: Хорошо, мы об этом обязательно еще поговорим.
1: Да?
0: А о музыке?
1: О музыке.
0: Да, вот я в этом часе мы с вами слышали трек с Татьяной Терешиной.
1: Да,
0: да, мы
1: это
0: так
1: с Танечкой
0: похожи.
1: Мы спелись-то, собственно, давно. Дружим,
0: да,
1: мы
0: еще
1: с
0: времен хай-фай.
1: Да, дружим мы уже около 20 лет. Мы живем в одном поселке в Подмосковье. Я крестный ее дочери Арис, которая уже писаная красавица, ей пора в кино сниматься. И мы вдруг решили, что нам пора не только спеться, но и спеть. Таня стала писать музыку. Она мне предложила несколько песен. Я ткнул в одну, сказал, что мы с тобой похожи. Поэтому это была песня, которая называется «Мы же похожи». Песня написана в необычном, но, на мой взгляд, очень актуальном жанре ambient house. И действительно несет некие отголоски на философии, которые, собственно, мне были близки, когда я был в группе. И помимо этого я так был воспитан. Вот на каком-то определенном вокабуляре, который отражает глубину, философское понимание жизни, движение. Все мне это очень близко. Космос, Вселенная там, и так далее. И да, спасибо, что вы ставите эту песню у себя в эфире, потому что я считаю, что радио должно поддерживать артистов. Должно поддерживать артистов молодых или уже со стажем, потому что, ну, понимаете, голды поставить просто.

0: наверное, как-то шаблонно считает меня самым позитивным певцом, значит, на отечественной эстраде. На самом деле, наверное, это так. Но, вы знаете, у меня 90% песен написано в миноре. Так, на всякий случай рассказываю.
1: Это чтобы был какой-то баланс между вашей солнечной внешностью, вообще, энергетикой и...
0: Вообще, это, конечно... Оль, скажи мне... А? Так... Ага, Станислав Пшеницын и Игорь Маркс, ни много ни мало, написали эту песню, и мне кажется, что Станислав как раз имеет какое-то отношение к Беларуси и к Минску. Я специально собрал этих авторов, чтобы отдать дань уважения этой замечательной стране. Все считают, что меня позитивным. И да, но дело в том, что, вы знаете, все же познается на контрастах. И если... Я не могу сказать, что я транслирую какую-то совершенно идиотскую беззаботность. Это вообще не про меня. Но если мы не будем чувствовать глубину, мы вряд ли почувствуем высоту. И наоборот. Поэтому я считаю, что жизнь — это всегда синусоиды. Жизнь — это всегда... Это всегда контрасты. Только так ты можешь почувствовать вкус полностью, гармонию, инь-янь, там, дзен и все что угодно. Песня «Прости», она про прощение, которое, вероятно, некоторые из нас никогда не слышат. Вероятно, про то, что это не какая-то сиюминутная обида, вот прости меня, я такой дурак и так далее. Нет, это, наверное, про какие-то очень роковые ошибки в жизни, которые некоторым из нас даются очень сложно. И более того, даются сложно тем, с кем мы разделяем эти ошибки. Иногда эти люди бывают совершенно невиновны, иногда мы как-то повязаны, что называется, одной кровью, да, одной плетью, но тем не менее, наверное, это некий реверанс, да, глубокий такой поклон всем тем, кто не успел сказать «прости», кто-то ушел из жизни, кто-то никогда не услышит, потому что люди горды, люди очень... недальновидны, чтобы какие-то говорить такие вещи. Поэтому это такой некий, наверное, собирательный гимн вот этой стезе.

0: Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Недушный день.
3: В студии душевного радио Митя Фомин. Живой концерт артиста с суперспособностью мечтать, осуществлять. Но не то чтобы сразу у вас получилось завоевать успех. Мир потерял в вашем лице и педиатра. Еще интересно, что после медунивера вы были и массажистом, и уборщиком помещений, и
4: доктором.
3: Как упоминали в интервью, я все прочитала.
4: Да, это правда.
3: Но вот нас слушают все от мала до велика. Большая аудитория у душевного радио. И мне кажется, вам есть что сказать про самоопределение и силу мысли.
4: Ну, я периодически это делаю через песню, безусловно. Самоопределяться... Никогда не поздно, я считаю. Более того, у нас иногда возникает кризис, который нам говорит о том, что мы вообще не то делаем в этой жизни. Иногда так бывает. У вас разве не бывало, что вдруг вы понимаете...
3: Бывало, кризис 30 меня коснулся. Вообще... А у вас когда в последний раз такое случилось?
4: У меня последний раз кризис был, когда я полностью менял свою команду. Я не буду сейчас рассказывать об этом подробно, поскольку это мои профессиональные инсайты, которые я держу при себе. Но это дается не просто, поскольку люди, я очень прикипаю, я верю, я доверяю, для меня... важны свершения, результаты. Я очень заточен на вообще деятельность, на работу, на творчество, на жизнь, чтобы она была наполнена событиями. Я люблю жить событиями. Но, к сожалению, никто из нас один в поле не воин. Что бы вы ни делали, вы должны обязательно быть с кем-то. Да, будь то семья, команда, там, коллектив, ну, как угодно это называйте. Вам тоже нужны силы, поддержка, энергия. И я очень благодарен своей команде, которая кто-то со мной остался, кто-то пришел новый. Спасибо за доверие, спасибо за этот аванс, наверное, да, это тоже очень важно. Вы знаете, что самое удивительное, найти своего человека в мире, где живет 7 миллиардов человек, как выясняется, очень сложно. Вот так вот. Казалось бы, да, что вот вы живете, там столько людей, а как-то вот, ну, и немногих получается. И это очень важно. Я теперь понимаю, почему... Вернее, не то, я когда-то понял, теперь я утверждаюсь в этом. Я же очень много выступаю на свадьбах, и я не совсем понимал вот... как вам сказать? Не совсем понимал...
3: Причину радости?
4: Да, потому что... Нет, я объясню, почему. Потому что люди предают собственный выбор и разводятся, и потом они делают его вновь. Понимаете?
3: Да.
4: А что такое свадьба? То есть это манифест абсолютного счастья, когда ты транслируешь свою безграничную вот эту вот новость о том, что ты наконец обрел своего человека. И, конечно, это должно быть раз в жизни. Но, как бы, понятно, что бывают разные там обстоятельства и так далее. И дай бог, чтобы люди там женились и выходили замуж. Все, я обеими руками за. Но когда человек раз в жизни закатывает вот такой праздник там на несколько сот человек, тратит все свои деньги, понятно почему. Да, то есть, ага, все, вот я выбор свой зафиксировал. Вот, поэтому тут, скорее всего, депрессии вот эти вот и кризисы, они потому, что ты разочаровываешься в людях. Это очень неприятно.
3: Вот так. Какие люди, вот цветочек Митя Фомин, какие к вам притягиваются люди? Вот как пчелочки. Каких вы берете в свое окружение?
4: В основном, надеюсь, в самом хорошем.
3: Давайте топ-3 качества. Ну, какой должен человек?
4: Слушайте, ну, человек должен быть инициативный, деятельный, он должен быть честен, и он должен быть, как он должен быть, наверное, позитивным.
3: Ну, как и вы, человек, да. Который, ну, несет, знаете, мир, свет,
4: сказать,
3: и радость.
4: Я могу сказать, я вот сказал сейчас три качества, а я себя, в первую очередь, могу уличить в том, что я нет-нет, да и предаю периодически свои же постулаты.
3: Так это, вы не такой идеальный, каким кажетесь?
4: Никто из нас не идеален. Вот я могу сказать, что спойлерну чуть-чуть по поводу, скажу, тоже реалити. Я недавно вышел из реалити, который называется «Идеальное ограбление». И Я там так разочаровался в людях. Ты живешь под одной крышей восьмером в разных комнатах. У вас есть еда, дворецкий, бассейн, фитнес-зал. Но ты должен зарабатывать деньги и их красть. Каждый день красть банк. Когда-то ты охранник, когда-то ты грабитель. И вот тебя там так обманывают и предают, что ты думаешь, ну, ёшкин кот, зачем же вы так со мной поступаете? Так, ну что?
3: Человек, который учился на доктора. Теперь вы лечите уши музыкой своей светлой, да? Вы что бы сказали себе 20-летнему, если бы знали, какая у вас жизнь?
4: Я бы сказал себе сейчас перестать быть таким наивным. Оформлять правильно документы и никому, мать его, за ногу не верить. Но пускай все будет только хорошо, пускай все будет только так, как вы себе планируете в этой жизни, в этом времени, в этой стране, с людьми, которые для вас близки.

0: все будет хорошо. У нас такие вот долгие доигрыши, потому
1: гимн
0: что...
1: Гимн оптимистов только что прозвучал.
0: Потому что, да, потому что мы обычно играем это с полным бендом, и поэтому у нас такие долгие вступления и коды. Ну, в общем, в любом случае у нас...
1: Ну, вы приватизировали фразу «все будет хорошо». Митя Фомин у нас в гостях! Неунывающий, позитивный, танцующий, а недавно еще и, да, полвековой с хвостиком. Но что-то вы совсем не хрустите, про огороды молчите. Мы не слышали. Неужели в 50 жизнь начинается только?
0: Да, во-первых, она, в общем-то, не заканчивается, во-первых. Во-вторых, огороды, ну, огороды я люблю, но у меня огородов было достаточно в детстве, потому что мы ездили с семьей на дачу, у нас своей не было, к родственникам мы ездили. Я там и огурцы, конечно, ел с грядки, клубник, но все как обычно. Яблоки воровали у соседа, черноблотную рябину, которая потом сводила тебе рот, вязала.
1: Как детские витаминки хорошо на вас повлияли.
0: Но самое приятное, это было, не знаю, Ваня, у вас было такое в заморозке, залезть на ранетку и съесть вот эти вот уже подмороженные ягоды. Они были уже такие немножечко пьянящие, они были с... такие карамелизированные, потому что холод производил определенные
1: очень
0: химические...
1: Сладкие,
0: да, был сладкий ранет, который мы прямо ели вместе со снегирями с этих деревьев.
1: Ну, и будто бы не так давно вы еще стали частью проекта «Наследники» на «Пятницу».
0: Да, я очень благодарен телеканалу «Пятницу» и вообще «Газпром Медиа» за то, что мне оказали такое доверие, и я...
1: Для тех, кто не знает, Митя Фомин там ведущий.
0: Да, я ведущий, да. И я очень агитирую вас посмотреть. Сначала первый сезон, у вас еще есть время, и потом второй сезон. То, как дети наших знаменитостей выживают, в прямом смысле этого слова, под открытым небом. Под открытым небом. У них ни еды, ну, у них есть только вода. Еду они зарабатывают, когда могут. Зарабатывают они еще деньги. Там приз достаточно серьезный, там около 5 миллионов. Хочу сказать, что это 50 тысяч долларов. Вот. И дети действительно творят чудеса. Они вообще большие молодцы. Я хочу сказать им спасибо за этот опыт, потому что то, как трансформируется юная душа за этот месяц, да, ну там как будто бы больше, это очень благодарная история. И у меня включается большая эмпатия, потому что я им сопереживаю, им действительно не просто, им действительно все... Ой, наверное, их кормят. Никто там никого не кормит, не понял, что такое.
1: А вы эмпатичный человек только когда в качестве ведущего в проекте участвуете или когда вы прямо в реалити внутри? Вы же во многих реалити принимали участие.
0: Ну, там мне эмпатировать приходится только себе. То, что где я не ведущий.
1: А вы себя любите пожалеть? Это устал.
0: Ну, я, как это ни странно, почему-то мне надо разучиться обижаться. Вот я могу так обидеться вообще там.
1: И вы надуваете щечки?
0: Я как вообще надуваю все, что только все, что надувается.
1: Хорошо. Ну, значит, вы научитесь не обижаться. Наверное, может быть, это ваш путь. Но знаю, что недавно вы еще подружились, научились дружить с искусственным интеллектом. И в тандеме с интеллектом сгенерировали клип на песню «Танцуют все».
0: Танцуют все. Мы могли бы его, конечно, сегодня посмотреть, но мы будем смотреть на вашу замечательную заставку. Да, вы можете посмотреть его на платформах, собственно, которые актуальны. Это Рутуб, Ютуб, моя группа ВКонтакте, пожалуйста. Все это у вас разрешено, слава богу. Даже в моем запрет-грамме вы можете это посмотреть.
1: Но почему и почему вы сами самостоятельно не станцевали?
0: Слушайте, ну уже натанцевался я самостоятельно. Я могу сказать, я это делаю каждый раз, когда я выхожу на сцену.
1: Но
0: я не танцую, я живу. Понимаете, как, так сказать, живу на сцене. Мы просто провели эксперимент. Мы с оператором, с которым мы сняли клип на песню «Домой», сегодня мы ее не исполняем, где, кстати, снималась Виктория Боня у нас, посмотрите, это очень душещипательная история тоже о перерождении такой глянцевой красотки во влюбленную девушку. Виталий Ширяев его зовут, этого оператора, он сейчас освоил соцсети и в частности искусственный интеллект, и мы решили, что мы немножко опередим время. На тот момент, зимой, это был передовой клип. Вы же понимаете, что искусственный интеллект все время совершенствуется. Так вот, у нас массовые сцены, где люди танцуют, делают разные вещи. Это сложно в то время было, но все равно еще достойно Мы передали атмосферу танцующей Москвы. Люди, которые выходят из машин на МКАДе, это, конечно, такого никогда не может быть. Но, тем не менее, там еще есть пара таких географических ляпов. Например, в городе Туапсе на юге России нет аэропорта, а у нас он есть. Потом там есть, значит, авиалинии, тоже Митя Фомин. Ну, в общем, все это, конечно, в будущем.
1: Будет повод посмотреть внимательно клип, изучить все ляпы и потом поделиться ими в комментариях.
0: Ну, это не ляпы, это такой, это, знаете, это художественный вымысел, наверное, так. Художественный вымысел. Я благодарю Душевное радио за приглашение, за то, что мы сегодня стали вашими гостями, спели маленькую толику того, что мы могли спеть. Со мной сегодня еще раз Иван Дерябин, Супер Катя, звукорежиссер Евгений Малков, который сидит за звукорежиссерским пультом, ассистент Ольга Морозова, директор концертной Светлана Крутова. Вся моя большая команда остальная сидит сейчас в отеле, ждет нашего вечернего выступления. Спасибо за эти эмоции, спасибо за приглашение.
2: Тик-так, тик-так, и в моей груди

0: Митя Фомин на душевном радио. Спасибо вам, спасибо музыкантам.
1: Спасибо вам огромное.
0: Но так не хочется расставаться, живем вы хороши.
1: Спасибо вам огромное. Приходите на наши концерты, где бы вы ни находились. Я рад всем. Хочу еще сказать в дополнение, что помимо Дениса Давыдова, Дениса Константинова и кого еще?
2: Катя.
1: Ну, Супер Катя сказала уже два раза. Хватит про тебя уже говорить. Тебя все видят, таких не видят. У нас еще есть очень преданные нам поклонницы, поклонники, которые живут по всей стране, которые следят за моим творчеством, приезжают на концерты, и некоторых из них вырастают с нами. И, например, хочу передать, и будет приятно, Ксении Дуничевой, которая стала нашим SMM-менеджером, и, кстати, Дарина, которая приехала к нам специально из Крыма, которая тоже выросла, так сказать, на моих песнях, и теперь настоящий официальный профессиональный SMM-ассистент.
0: Митя Фомин объединяет поколение своим хорошим настроением, своей любовью к жизни. Ну, недушный день подходит к концу, но неделя только начинается. И мы точно знаем, все будет.
1: Все будет зашибись. Куда ты, так сказать, не...
0: Пока-пока.
3: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
4: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
5: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
6: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Добрый день. Товарооборот Белоруссии Центрального федерального округа России с 2018 года вырос с 22 до 38,5 миллиардов долларов. Об этом заявил полномочный представитель российского президента в этом округе Игорь Щеголев после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Как передает Белт, Игорь Щеголев отметил хорошую динамику товарооборота. В Центральной России сосредоточен основной экономический потенциал между Белоруссией и Центральным федеральным округом. Действуют различные программы сотрудничества. Есть регионы, которые создают совместные с нашей страной предприятия, активно приглашают белорусские компании к участию в российских региональных проектах. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. Количество грузового и легкового транспорта, ожидающего въезда в сопредельные страны ЕС, за выходные выросло. Перед польскими погранпереходами въезда ожидают 755 фур. Перед пунктом пропуска Тересполь в очереди 730 легковых автомобилей и 16 автобусов. Въезда в Литву ожидают 360 больших грузов и 180 легковушек. В столице с начала года отремонтировали больше 100 спортивных площадок. Всего в Минске их без малого 400. В этом году появились новые. В центральном районе возле улицы Тихой обустроили площадку для пляжного футбола. В Октябрьском районе на Корженевского появилась воркаут-площадка. Тренажеры установили в парке медицины в Партизанском районе вблизи переулка Козлова. Появилась компьютерная мышь, которой можно управлять языком без помощи рук. Это стоматологическая каппа, которая надевается на верхнюю челюсть. На нёбной части расположена сенсорная панель, чувствительная к нажатию языком. С ее помощью, а также благодаря отслеживанию движений головы, можно управлять курсором на экране компьютера. Все жесты настраиваются через специальное приложение. Устройство предназначено в первую очередь для людей с ограниченной подвижностью рук и может подключаться сразу к нескольким гаджетам. Цена новинки около 1500 долларов. К новостям компании «Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь» предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек. Евро 3 рубля 28 копеек. 10 юаней 4 рубля 25 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. В большинстве районов дожди. Ночью по востоку сильные, местами грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 9-16, а днем в Бресте и Витебске 19-21, в Гродно 18-20, в Гомеле, в Могилеве 20-22 тепла, в Минске дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: маме.
1: Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
0: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Доброго дня.
4: Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
5: Анатолий Климович, зайдите, пожалуйста, к Калугиной.

0: силен и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает. Светофор.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Классика хитов.

Емол, это не только туалетная бумага «Папия» 32 рулона за 29,99, но и игрушка «Зайчик-грызушка» всего за 59,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент встретился с губернатором Калужской области России Владиславом Шапшой. Как передает Белт, Александр Лукашенко подчеркнул, у Беларуси и Калужской области есть возможности для достижения товарооборота в миллиард долларов. Есть возможность для создания и развития кооперационных связей, например, с МАЗом и БелАЗом, поставок в российский регион различной техники. Белорусские специалисты готовы делиться своими наработками в сельском хозяйстве, опытом строительства агрогородков и молочно-товарных комплексов. В стране с 1 августа увеличат возрастные доплаты к пенсиям. Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, сумма вырастет на 4,1%. Пенсионеры от 75 до 79 лет получат ежемесячную прибавку к пенсии почти 100 рублей. Старше 80 лет – примерно 199 рублей. Возрастные доплаты к пенсиям получают почти 570 тысяч человек в возрасте 75 лет и старше. Ганнинский кермаш снова собирает гостей. Крупнейшие аутентичные ярмарки Гродненского края в этом году исполняется 305 лет. Еще в 16 веке сюда съезжались купцы, крестьяне и гости. Известность ярмарка получила благодаря продаже лошадей. Там их выставляли тысячами. Сегодня Ганнинский кермаш – визитная карточка Зеребинского района. Там проходят турниры всадников, катание на лошадях, ярмарка ремесленников, конкурс пленэр мастеров, конные шоу и выступления звезд. В атмосферу минувших эпох можно будет окунуться 22 августа. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. Новость предоставлена билетным операторам Ticket.pro, спорт-концерт и театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании. 1 августа в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 12-й международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо». Вас ждут масштабная реконструкция боя афганской войны и насыщенная развлекательная программа. Билеты на сайте «Линии Сталина». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек. Евро 3 рубля 28 копеек. 10 юаней 4 рубля 25 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в большинстве районов дожди, ночью по востоку сильные, местами грозы, порывистый ветер, ночью плюс 9-16, а днем в Бресте и Витебске 19-21, в Гродно 18-20, в Гомеле, Могилеве 20-22 тепла, в Минске дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Sit together.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем салют, это Юля из группы Parade of Planets. Слушайте наши песни на Душевном радио.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1
4: 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Взаимоотношения Беларуси и России находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин на встрече с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Как передает Белта, по словам руководителя белорусского правительства, постоянные контакты двух стран на уровне правительств приносят результат. Растет не только взаимный товарооборот, но и укрепляются культурные связи, реализуются совместные проекты и развивается кооперация. Пилотный проект облачной электронной цифровой подписи запустили в Беларуси. Как сообщили в Министерстве связи и информатизации, технология должна заработать до конца года. Проект стартовал в прошлом месяце. Параллельно облачная ЭЦП проходит процедуру сертификации по требованиям безопасности. В отличие от привычных USB-токенов, облачный ключ будет храниться в двух частях. Первая в специализированном программно-аппаратном комплексе оператора, а вторая в мобильном приложении смартфона, с которого будут управлять облачной цифровой подписью. Это позволяет обеспечить высокий уровень безопасности. Доступ к ключу открывают через мобильное приложение, подпечатку пальца или Face ID. На каких пляжах в Минске установлены камеры видеонаблюдения, рассказали представители столичного лесопаркового хозяйства. Для повышения безопасности на городских пляжах номер 2, 3 и 5 Снянского водохранилища установлено около 30 видеокамер, а на пляже номер 2 водохранилище Дрозды 2 камеры. Данные направляют в систему мониторинга общественной безопасности. Наличие видеонаблюдения создает у отдыхающих чувство спокойствия и защищенности, делая отдых более приятным и безопасным, и помогает сократить число краж. Футболисты гродненского «Немана» накануне одержали волевую победу над Дзержинским «Арсеналом» в четвертьфинале Кубка Беларуси со счетом 3-2. Ранее четвертьфиналистами стали футболисты Минска, Барановича, Витебска и Могилевского «Днепра». Центральным поединком этой стадии станет встреча между финалистом прошлого кубкового сезона минским «Динамо» и чемпионом страны МЛ «Витебск». Нынешний обладатель трофея «Борисовский Батэ» будет соперничать с единственным представителем первой лиги национального чемпионата «Оршей». Даты этих матчей определены делят позже. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 28 копеек, 10 юаней 4 рубля 25 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. В большинстве районов дожди, ночью по востоку сильные, местами грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 9-16, а днем в Бресте и Витебске 19-21, в Гродно 18-20, в Гомеле и в Могилеве 20-22 тепла. В Минске дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Реклама.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции при применении мазком без инструкции или при консультации с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при годном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмедпрепараты.
3: Государственное предприятие Белинтертранс поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником Днем железнодорожника. Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
4: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Заканчиваете дела? Пора в путь.
8: Каждый будний день с 17 до 18 на душевном радио
7: «Музыка в дорогу». Заправляем эфир хитами вместе с компанией «Лукойл». Полный бак отличного настроения и все, что нужно для движения. «Музыка в дорогу» с 5 до 6 вечера на душевном.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
3: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Музыка в дорогу. Максимум литров. Максимум звука. Лукойл.

0: Реклама. Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
1: Спортмастере

0: цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057. Музыка в дорогу. Даже в пробках можно двигаться. Лукойл. Движение в удовольствие.
2: Ladies and gentlemen, this is the 101 Whistle. Feel free to tune in, join in, included, excluded, are male and female.

0: Емол – это не только капсулы для посудомоечных машин «Финиш» 100 штук за 46,99, но и покрывало двухстороннее всего за 43,39. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Музыка в дорогу. Километры хитов дарит компания «Лукойл».

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Президент предложил российской стороне объединить усилия в сфере биотехнологии, в частности, по совместной работе Белорусской национальной биотехнологической корпорации с аналогичными предприятиями в России. Об этом глава государства заявил на встрече с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Как сообщает БелТА, глава государства отметил, процесс становления предприятия не всегда был простым, но сейчас оно ведет самостоятельную деятельность и готова работать вместе с Россией на едином союзном пространстве. Отдельный акцент глава государства сделал на развитии прямых связей между предприятиями и регионами Беларуси и России. Белорусских туристов предупреждают об изменениях при въезде в Мьянму. Там необходима обязательная регистрация мобильных телефонов, если они до этого в стране не использовались. Пассажир, прибывающий через международные аэропорты Мьянмы, может возить не более 2 телефонов при условии обязательной регистрации в течение года. Еще не зарегистрированные гаджеты необходимо задекларировать на стойке таможенного контроля в аэропорту. Если телефон будет использоваться в Мьянме более 30 дней, необходимо платить соответствующий налог. О погоде до конца недели рассказали синоптики. С четверга температура воздуха начнет повышаться, осадки прекратятся. В последние дни июля дневная температура составит от 23 градусов по северо-востоку до плюс 34 по юго-западу. Выходные жара сохранится. 1 и 2 августа днем местами по югу до плюс 36, но местами по стране пройдут кратковременные грозовые дожди, сопровождающиеся шквалистым ветром. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон» — один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье — Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 28 копеек, 10 юаней 4 рубля 25 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. В большинстве районов дожди, ночью по востоку сильные, местами грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 9-16, а днем в Бресте и Витебске 19-21, в Гродно 18-20, в Гомеле и в Могилеве 20-22 тепла. В Минске дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
4: Опять за продуктами?
5: Не за продуктами, а за большими деньгами. Весь июль покупаешь товары удачи в Евроопты Хит и получаешь шанс на выигрыш суперприза. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
6: Участвуйте в розыгрышах больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт.
7: Рекламная игра «Удача в придачу» тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
9: Душевное радио. Слушай свое.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей.
2: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свои.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Синькевич, добрый вечер. Белорусско-российское сотрудничество обсудили во Дворце независимости. Александр Лукашенко встретился с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Глава государства предложил российской стороне объединить усилия в сфере биотехнологии, в частности, совместной работе в Белорусской национальной биотехнологической корпорации с аналогичными предприятиями в России. А на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой глава государства обсудил возможности для достижения товарооборота в миллиард долларов между Беларусью и этим регионом России. Размеры бюджета прожиточного минимума вырастут с 1 августа. Как сообщили Белта в Министерстве труда и соцзащиты, по сравнению с 1 мая сумма увеличится чуть больше, чем на 4% и составит 530 рублей 37 копеек. Конкретно размер выплат зависит от категории получателя. Автоматически увеличиваются отдельные социальные выплаты, которые привязаны к БПМ. Размеры государственных пособий семьям, воспитывающих детей, доплаты к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом первой группы, либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, а также социальные пенсии. В Барановичах запустили роботизированную линию по пошиву постельного белья. Роботы могут работать 24 часа 7 дней в неделю. Они не просто шьют, но и самостоятельно выкраивают ткань, объединяя два этапа производственного цикла в один. Это существенно ускоряет процесс и сокращает время. Оборудование можно оперативно перенастроить на новую модель или размер. На предприятии сохранили и ручной пошив для уникальных и эксклюзивных изделий, которые создаются руками опытных специалистов. Ученые Санкт-Петербурга придумали умный шлем для людей с нарушениями зрения. Устройство помогает ориентироваться в городе, прокладывая безопасные маршруты. В отличие от стандартных ультразвуковых сенсоров, которые часто дают сбои и не способны различить неподвижные объекты автомобиля в движении, новая разработка оценивает обстановку вокруг. Оптическая камера и дальномер, закрепленные на шлеме, сканируют окружающее пространство, а встроенный гироскоп фиксирует положение головы. Вычислительный блок при помощи алгоритмов компьютерного зрения и нейронных сетей распознает попавшие в поле зрения объекты, оценивая их размер, вес, скорость и направление движения. Новость предоставлена билетным операторам Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек. Евро 3 рубля 28 копеек. 10 юаней 4 рубля 25 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. В большинстве районов дожди, ночью по востоку сильные, местами грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 9-16, а днем в Бресте и Витебске 19-21, в Гродно 18-20, в Гомеле и в Могилеве 20-22 тепла. В Минске дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: каждую ночь с 0 до 2. Вся антология самой популярной ретро-дискотеки душевного радио «Танцплощадка». Как танцуем мы, не танцует больше никто.
1: Танцуют все!

Если дача, то шашлык. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение премии неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
0: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
0: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фрисбинатор, скретчер, блинка, фрибоксер, фортунатор и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Танцплощадка.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Отто.

те, которые могут вольно обращаться со временем, ничуть не опасаясь за последствия. Полковник Максим Максимович Исаев едет в Берлин. Он едет работать.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт.

долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянули.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На